0: μην το ακούσει Χαριστιανό αυτό, θα ανοίξει την επόμενη εκδήλωση. Δεν δίνει καν απόδοση με Ιβάν Ρεμπρόφ.
1: Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как любые вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Очи черные, очи страстные,